0: Распорядок дня. С 8 утра до 10 подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

Слушайте «Душевное радио». Can you feel the smooth groove, the beat? Can you feel the smooth groove, the beat? Can you feel the smooth groove, the beat?

0: Футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
1: level. PM.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
4: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
5: Ненаказуемо.
2: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня. Дулабэб. Megaforce!

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда. Play on the legend
2: level. Пен.бай, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
4: А ну, избушка, повернись к лесу передом, к хлебаду задом!
5: А ну, дрова, пилите сами, ладитесь в сани!
6: А я все равно...

0: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
0: Фестиваль в итоге. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
2: Белагропромбанк.
3: Мама, это тебе. Я сам нарисовал.
4: Спасибо, солнышко. А это тебе.
3: Ух ты! Это моя карточка? И тут мой динозавр, прямо как на рисунке.
5: Динозавры не вымерли. Они переехали на карту вашего ребенка. Детские карточки Белагропромбанка с индивидуальным дизайном. Когда рисунок ребенка переезжает на карту, а контроль за деньгами остается в ваших руках. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
6: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
0: Душевное радио. Слушай свое.
7: Всем привет!
8: С вами дуэт Лера Бернатович
9: и Артем Скороль.
8: Слушайте наши лучшие песни на волнах Душевного радио.

0: мамами. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами.
1: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Бывают встречи, которые особенно согревают сердца. Душевный фестиваль возвращается 16 и 17 октября в Минском дворце спорта. Три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Торопитесь на праздник, который нельзя пропустить. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
3: На ковре из желтых листьев.
2: Есть музыка, которую слушают годами. Песни, ставшие частью нашей личной истории. 20 сентября главная сцена страны. Дворец Республики. Александр Розенбаум с большой сольной программой. Только живой звук. Для зрителей старше 12 лет. Организатор музыкальная медиакомпания. Телефон 8033-994-2266.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушаем любимое.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Товарооборот Беларуси и России в 2026 году может достичь рекордных 70 миллиардов долларов. Такой прогноз сделал посол Беларуси в России Юрий Селиверстов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, передает Белта. Динамика контактов глав государств свидетельствует о высоком уровне взаимопонимания, союзничества и стратегического партнерства между Беларусью и Россией. В прошлом году Беларусь и Россия обновили исторический максимум взаимной торговли товарами и услугами, который составил 62 миллиарда долларов. Если такая динамика сохранится, то есть все шансы дойти до 70 миллиардов, отметил посол. Республиканский институт контроля знаний будет оповещать абитуриентов о результатах централизованного экзамена по СМС. Об этом рассказали в РИКС. Уведомление будет отправлено именно на тот номер, который был зафиксирован в регистрационных данных участника. Камеры контроля скорости работают сегодня на 11 участках в Минске. Так, радары есть на Долгиновском тракте, на проспектах Независимости, Жукова, Дзержинского и на Партизанском. А еще камеры установили на Притыцкого, Кижеватого, Московской, Радиальной, а также на Орловской и на МКАД. Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. Минск в 2027 году официально получит международный статус «Молодежная столица СНГ». В соответствии с решением Совета глав правительств СНГ, Минск имеет значимый и общеприемлемый опыт работы с молодежью, а также молодежные общественные инициативы и насыщенную культурную жизнь. Здесь развивается необходимая инфраструктура, поддерживается международное молодежное сотрудничество. Сегодня Минск насчитывает практически 400 тысяч молодых людей, которые обучаются, проживают и развиваются. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 82 копейки, евро 3,28, 10 юаней 4 рубля 17 копеек, 100 российских 3,81.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями. Пройдут небольшие дожди. В Бресте, Витебске, Гродно и Могилеве плюс 24-26. А в Гомеле до 27 тепла. В Минске сегодня также пройдут осадки и до 26 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио «Бодрисимо шоу» с Антоном Ждановым.
2: Реклама.
3: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
4: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение.

0: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
1: Фильтры для воды Aquaphor. Это чистая, мягкая и полезная вода вашего дома. Уникальный сорбент Аквален задерживает вредные примеси и сохраняет полезные вещества. Ищите фильтры Aquaphor в торговых сетях и на официальном сайте Aquaphor.by.
2: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
5: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины – все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка «Белвэб». Телефон с мобильного 205

0: сайт belweb.by.
1: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
2: Только с 25 мая по 7 июня в Евроопт на красной цене. Кофе растворимый Нескафе Голд 11 рублей 99 копеек за 85 грамм. Конфеты Туфифи Германия 6 рублей 99 копеек за 125 грамм. Подробности на сайте evroopt.by и по телефону плюс 375 44 788 88 80.
3: Исполняете народную музыку или создаете ее современной интерпретацией, подайте заявку на конкурс «Душа народная» до 1 сентября. Подробности и условия участия на сайте душевного фестиваля душевныйфест.by.
4: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057.
5: Когда солнце еще только показывается над горизонтом.
6: Когда мой кофе только заваривается.
7: Они уже вырывают друг у друга микрофон и давят на газ.
5: Бодриссимо.
7: Шоу.
5: Улыбка – лучшее лекарство от морщин.
7: Бодриссимо.
8: Шоу. Мощный утренний адреналин.
5: Бодриссимо.
8: Утро будет.
7: Бодриссимо.
9: Наконец-то пришла она, благословенная пятница. Всем привет, пятница здесь. Душевное радио, Бодриссимо шоу, 8.15, 5 июня. Приветствую всех. И тех, кто слушает нас на FM-волне, и тех, кто слушает нас в интернете, и тех, кто смотрит нас, потому что идет трансляция, и на душевном радио.бай на сайте. И в нашем телеграм-канале «Душевное радио чат». Заходите, ищите среди чатов, которые есть в телеграм «Душевное радио», набираете там три сердечка, сразу же найдете, присоединяйтесь, приходите. Всему чату огромное приветище. Ну что, пятница пришла, к счастью, к красоте. Правда, вот обещают в ближайшие дни, ну там до среды, по-моему, дожди какие-то. Сильный дождь будет в воскресенье, говорят, а в остальное время в Минске кратковременные дожди и, собственно, по всей республике. Ну, а в субботу по западной части. Так что готовимся к немножко мокрой, но как-то к влажной, но очень горячей погоде. Потому что будем как под колпаком в парилке. Температура, прочитал, что средняя превышена, ну, для июня на 3-4 градуса. Поэтому будет очень жарко. Жарко и мокро. Вот такие вот дела. Кого-то в конце этого часа отправим в Thai Spa Bounty, в оазис гармонии души и тела, где вы можете почувствовать покой, вернуть жизненные силы. Это немножко ближе к концу часа, так что следите внимательно, не пропускайте. Но в ближайшее время у нас по планам гороскоп. Гороскоп, который всегда сбывается, гороскоп, который не нужно пропускать, и важно к нему прислушиваться. Совершенно скоро, а пока лучшая музыка на вашей любимой волне, на волне душевного радио. Антон Жданов с вами. Всем привет! Пятницы в душе!

Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевное радио.бай. Душевное радио. Приятное общение.

0: Гороскоп, который всегда сбывается. Это тот гороскоп, который читают на душевном радио в рамках Бодрисимо Шоу. Да, это именно он. Поэтому навострили ушки на макушке. Погнали, начинаем с овнов. Сегодня, 5 июня, вашему успеху могут помешать мелкие досадные промахи. Поэтому не теряйте концентрации при работе. Советуйтесь с коллегами, если в чем-то сомневаетесь. Спокойнее относитесь к критическим замечаниям, не обижайтесь и не вступайте в споры. Телец. Сделайте небольшую паузу в работе. Сбавьте активность. 5 июня звезды рекомендуют больше времени уделять своим личным делам. Вознаградить себя за хорошие результаты. О, это по-тельцовски. Вечером вам придется заниматься бытовыми вопросами. Следите за своими словами, чтобы случайно не обидеть близких. Надо показать жене. Близнецы. Этот день лучше провести в знакомой вам обстановке с близкими людьми или коллегами. Новые места могут вызвать чувство неуверенности или дискомфорта. Для активной работы и сложных задач больше подойдет вторая половина дня, когда уровень энергии у близнецов повысится, а настроение улучшится. Еще бы в пятницу не улучшилось к вечеру настроение. Рак. На работе все складывается хорошо, и вы можете немного расслабиться и передохнуть. Встречи или переговоры пройдут успешно. Ракам не стоит переживать по пустякам. Вечером необходимо ваше участие в решении домашних вопросов. Также уделите достаточно времени для восстановления и отдыха. Что касается львов, возможно, сегодняшние события или их отсутствие будут вызывать у вас скуку или раздражение. Поднимайте себе настроение приятным общением с коллегами, говорите на нейтральные темы, чтобы не начать ненужный спор или ссору. Спокойный вечер у телевизора поможет восстановить душевное равновесие. Девы. Сложные дела и ответственные переговоры. Девам лучше планировать на первую половину дня. После обеда займитесь легкими заданиями. Поболтайте с приятелями, сходите в кафе. Кто-то может подкорректировать ваши планы, дать вам хорошую идею для будущих проектов. Что касается весов. Весы – день сложный, напряженный. Придется много заниматься умственной работой, просматривать большой объем информации. Велика вероятность сказать что-то не подумав, тем самым обидеть собеседника или попасть в неприятную ситуацию. Меньше разговаривайте, работайте уединенно. Скорпиошки. Чем больше вы общаетесь и встречаете в этот день людей, тем выше шанс завести полезное знакомство или найти кого-то особенного. Обратите внимание на самочувствие, гуляйте, занимайтесь физической работой на свежем воздухе, ешьте овощи. Бодрое настроение поможет добиться успехов. Ой, слушайте, вчера я не выдержал, я вчера приготовил корейку. Мне нужно этим с кем-то поделиться. И она такая вкусная. Я вчера уже не мог есть. И сегодня с утра так хотелось. Просто капец. Но уже не успевал. Тут говорят, ешьте овощи. Конечно. Бодрое настроение поможет добиться успеха скорпионам. И мы переходим к стрельцам. День сложный в эмоциональном плане. Стрельцам сложно сосредоточиться, правильно оценить ситуацию. Звезды рекомендуют не распыляться на многочисленные задания, а выбрать что-то одно и довести дело до конца, не откладывая на потом. Домашние проблемы потребуют вашего вмешательства. Козероги. В начале дня будет время на собственные дела, а после обеда на вас навалят много работы. На вас навалят много работы и дополнительных поручений. Придется постараться, чтобы все успеть вовремя. Не забывайте делать перерывы и пить воду, чтобы сохранить бодрое самочувствие. Это что, это что, это воды не хватает, да, козерогам? Общение будет для козерогов полезным. Это приятно. Вот кто может напоить водой. Водолей. Не откладывайте на потом дела, которые по какой-то причине не удаются с первого раза. Сделайте усилие и закончите начатую работу. Знакомства 5 июня будут интересными. Вы можете встретить человека, который впоследствии станет вам очень близким. Вечером устройте романтическое свидание. Ну, романтик так романтик, что ж делать? Ну и еще один знак зодиака – это щуки, рыбы. Общение может быть сложным, случайное слово обидит человека или испортит дорогие вам отношения. Будьте сдержаннее, в разговорах контролируйте свои эмоции, следите за самочувствием, больше времени проводите на свежем воздухе. Вечером у рыб появятся какие-то неотложные дела. Интересно, вечером в пятницу какие могут быть неотложные дела? Ну, конечно, встретиться с друзьями, встретиться с подругами. Отлично провести вечер. В общем, получили гороскоп. Пользуйтесь, не откладывайте в долгий ящик использования нашего гороскопа, потому что он всегда сбывается. Поэтому будьте внимательны, а мы погнали дальше.
1: Бодрисимо шоу, Бодрисимо шоу, Бодрисимо шоу, Бодрисимо шоу. Утро будет.
2: Если болеть, то за наших. Если радио, то душевное. рекламы.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Каждое воскресенье в «Суперлото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Белагропромбанк.
2: Мам, а мне хватит этих монеток на мороженое?
3: Не переживай, у тебя теперь есть своя карта.
4: Каникулы. Время мороженого, а не считать монеты. Детские карточки Белагропромбанка помогают детям оплачивать покупки легко, а родителям видеть все траты и пополнять карту в пару касаний. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
5: Эмоции ярче, лето жарче.
6: Встречаемся 13 июня на Белбет Фест.
5: Тебя ждут вкусная еда, море развлечений, две сцены с насыщенной программой. И все это в фестивальном формате билетов от 25 рублей.
7: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-2266. Живой звук 16+.
8: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
9: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
10: На ковре из желтых листьев в платьице простом.
11: Есть музыка, которую слушают годами. Песни, ставшие частью нашей личной истории. 20 сентября главная сцена страны. Дворец Республики. Александр Розенбаум с большой сольной программой. Только живой звук. Для зрителей старше 12 лет. Организатор музыкальная медиакомпания. Телефон 8033-994-2266.
12: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

Что, друзья и подруги, самое время перейти к приятнейшей части первого часа Бодрисима Шоу. Это к отдаванию подарков. Но отдавать мы его будем не просто так. Мы в стремительную числовую очередь с вами сыграем. Вы выбираете число, ставите его в Telegram. Следующий человек выбирает следующее число и ставит следующее число. Следующее по порядку. Не надо сразу ставить 83 и все такое. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и так далее. Если вы выбрали число, которое уже присутствует, вы просто меняете свое число, либо пишете заново, а предыдущее удаляете. Все это к чему? К тому, что у нас есть замечательный подарок Тайс по Баунти. Оазис гармонии души и тела, где вы можете почувствовать покой, вернуть жизненные силы, насладиться традиционными тайскими ритуалами и спа-программами. Подарите райское наслаждение себе и своим близким. Сертификат в Тайс по Баунти на Пионерской. Салон Тайс по Баунти на Пионерской 5 и Пионерской 32. Мы работаем, чтобы вы отдыхали ежедневно с 11 до 23 часов. Телефон А1-303-55-88. Ну а подарок сегодня такой. Это сертификат на тайскую церемонию проработки ног Баунти Food Break. Мне, кстати, жена показала, это вообще просто шикарная вещица. Итак, сертификат на тайскую церемонию проработки ног Thai Bounty Food Break. Именно туда сертификат и сегодня разыгрываем. В начале следующего часа обязательно подведем итоги, выберем рандомайзером какое-то число. Еще раз напоминаю, вы в чат ставите числа 1, 2, 3, 4, 5. Вот правильно уже все пошло, вот шестерок очень много. Поэтому убирайте, вот Роман был первый, а Марина и Миф не успели. Поэтому меняйте числа. Итак, в начале часа подводим итоги. Около 9 часов утра встречайте Дарью Тюжникова и новости на Душевном радио.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Королевства Дания с Днем Конституции. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Президент отметил, что дружественные отношения могут стать фундаментом для полноценного диалога и разнопланового партнерства стран по всем направлениям. Александр Лукашенко пожелал жителям Дании благополучия, прогресса и процветания. Централизованное тестирование по второму профильному предмету на выбор сегодня планируют сдавать почти 35 тысяч абитуриентов. Об этом рассказали в Республиканском институте контроля знаний. Сегодня поступающие будут сдавать физику, химию, историю Беларуси и обществоведение. Самыми популярными предметами являются физика. Ее планируют сдавать почти 14 тысяч человек. Далее история Беларуси, ее напишут 8 тысяч, и химия почти 7 тысяч абитуриентов. Испытания по всей стране начнутся в 11 утра. С этого дня на берегу Минского моря откроется бесплатный уличный кинотеатр. Новая площадка появится в арт-парке «Порт». Днем там будут показывать мультфильмы, а вечером – фильмы для всей семьи. Для гостей также организуют фудкорт. Вход в парк по 11 июня будет бесплатным. Душевный фестиваль «Грандиозное музыкальное событие» снова в Минске. 17 октября в столичном дворце спорта фестиваль порадует публику сразу двумя событиями. В 15:00 состоится концерт «Душа народная» с участием заслуженного коллектива страны ансамбля народной музыки «Беседы», группы «Балаган Лимитед», «Александр Мелих», ансамбля танца музыки и песни «Белые росы», а также других артистов. В этот день знакомые с детства мелодии порадуют гостей фестиваля ярким созвучием народных традиций и современности. Особым подарком станет появление на сцене специального гостя фестиваля, имя которого пока держат в секрете. А в 9 вечера зрителей ждет концерт-дискотека «Танцплощадка» с душевным радио. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 82 копейки, евро 3,28, 10 юаней 4 рубля и 17 копеек, 100 российских 3,81.
0: Года на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране будет облачно с прояснениями. Пройдут небольшие дожди. В Бресте, Витебске, Гродно и Могилеве плюс 24-26. В Гомеле до 27 тепла, в Минске 26 с плюсом и дожди. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио «Бодрисимо шоу» с Антоном Ждановым.
0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Вот это яйца. Всем яйцам яйца. Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением закон конструкции или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмедпрепараты.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
5: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
6: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
7: Ненаказуемо.
0: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: реклама.
1: Только с 25 мая по 7 июня в Евроопт на красной цене. Мороженое Ятис Ингман. Рубль 99 копеек за 110 грамм. Чипсы Лейс рифленые. Сметана и лук краб. 4 рубля 49 копеек за 140 грамм. Подробности на сайте евроопт.бай или по телефону плюс 375 44 788 88 80.
2: Светофор.
3: Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
2: Светофор.
0: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: ротом юмором и 3 часа запекаем на душевной волне.
1: И чё это?
2: Бодрисимо! Шоу-йоу! Бодрисимо! Йоу-шоу!
0: Веселее ехать на работу! Бодрисимо!
2: Шоу-йоу!
0: Бодрисимо!
2: Йоу-шоу!
1: Готов к любому повороту!
3: Утро будет!
4: Пятничное Бодрисимо шоу на Душевном радио. Всем доброе утро, всем здравствуйте, друзья, подруги, все, кто слышит Душевное радио, делайте громче. Веселее ехать на работу, а еще веселее, например, ну, отдыхать. У многих отпуска, у многих, кстати говоря, в отпусках чаще почему-то просыпаешься рано. Вот, казалось бы, никуда не надо, а проснулся рано. Ну, в этом случае включаем Душевное радио и вместе с нами проводим время. Всем здравствуйте, радиочату нашему здравствуйте, в Телеграм привет всем. Заходите, присоединяйтесь, Душевный радиочат, пишите Душевное радио, там 3 сердечка. Легко находите, легко приходите, там есть бот на проверку сообщений. Первый раз если пишете, бот просит жмякнуть кнопку, жмякайте, не бойтесь. Это просто проверка на человечность. Так, ну что, у нас был замечательный подарок. Почему был? Потому что нашелся победитель, а именно рандомно. Рандомайзер был запущен, и человек под номером 90. Я скинул уже в наш душевный радиочат скрин. 90 — это у нас Люська. Люська, принимай поздравления. Номер 90. Номер телефона я отправлю специально обученным, знающим людям, которые свяжутся и расскажут, каким образом можно будет получить свой подарок. А в качестве подарка у нас, я напомню, сегодня была замечательная процедура. Bounty Food Break от Thai Spa Bounty на Пионерской 5, Пионерской 32. Напомню, что эти ребята работают для того, чтобы вы отдыхали ежедневно с 11 до 23 часов. Телефон А1-303-55-88. А сертификат на тайскую церемонию проработки ног Bounty Food Break сегодня, еще раз напомню, получает Люська. Так что ей огромный-огромный привет и поздравления. Принимайте с поздравлениями и сертификат на Bounty Food Break. Вот такие вот дела. Скоро у нас новости в эфире. Новости не такие, которые в начале часа, а новости в рамках Бодрисимо шоу. Какие-то новости, которые вы не услышите нигде, кроме Бодрисимо шоу. Так что в ожидании этих новостей послушаем лучшую музыку на душевном радио.
5: Бодрисимо шоу, Бодрисимо шоу, Бодрисимо шоу. Утро будет. Душевное радио. Слушай свое.
6: Где же ты, где звездочка алая?

0: time, weather, and...
1: Утка-фас News! Наконец-то новости, которых мы ждали. Новости сегодня, ну, разнообразные, очень интересные. Например, новость про ТикТок. Ну, она такая серьезная, хотя неожиданная. ТикТок внезапно стал для многих людей местом поддержки в самые тяжелые периоды жизни и заменой психолога. Прикиньте. Как пишет New York Times, на платформе стремительно набирает популярность так называемый «grief-контент». Видео, в которых люди делятся переживаниями после там, потери партнеров, родителей, друзей, детей, честно рассказывают о боли, злости, пустоте, о том, как пытаются заново выстроить свою жизнь. Психологи отметили, что в реальности тема горя часто остается без внимания, и окружающие просто не знают, что сказать, а со временем начинают ожидать, что человек уже справился. Истории других пользователей, комментарии и поддержка сообщества дают многим важное ощущение. Их чувство нормальное, переживание – естественный процесс. Так что ТикТок оказывается не просто для того, чтобы повеселиться, а и становится местом, где можно получить реальную поддержку. Прикиньте, неожиданно платформа развлечений стала местом, где можно получить поддержку от сообщества. Вот это да. Но дальше более развлекательные новости. Например, я просто обалдел. Люди смогут общаться с мышами, если хотели вы давно, дельфинами и другими животными. Дело в том, что искусственный интеллект помогает расшифровывать их язык. Как написали со ссылкой на недавние исследования, коммуникация животных оказалась гораздо сложнее и богаче, чем считалось раньше, и ученые активно работают над ее расшифровкой. Что на данный момент удалось изучить? Например, мыши. Искусственный интеллект помог проанализировать вокализации африканских мышей, записанные ученые в 23-м году. Обезьяны. Комбинация криков шимпанзе и бонобо демонстрирует структуру, напоминающую синтаксис человеческой речи. У птиц, у зебровых хамадинов обнаружили сигналы с разными значениями, включая предупреждение об опасности и сообщение о голоде. Киты и дельфины. Исследования их звуковой коммуникации были отмечены премией Дулитла в 2025 году. И каракатицы. Ученые изучают сложные жестовые паттерны этих животных. В общем, следующий шаг – это создание систем двустороннего перевода, которая позволит людям и животным обмениваться сообщениями. Прикиньте, вы можете поговорить со своим любимым котиком уже совсем скоро. Или с собачкой, или с мышью, даже с хомячком. И предупредить его, что осталось 2 года. Ой, нет, ну это невероятная, мне кажется, новость. Это просто в какое время мы живем, елки-палки. И совсем неожиданная новость. Картошка фри и кола могут облегчить мигрень. По словам невролога, сочетание соленой еды и кофеина иногда помогает справиться с приступом мигрени. Соль способствует восполнению электролитов, а кофеин может сужать сосуды, что в некоторых случаях уменьшает боль. При этом врачи подчеркивают, фастфуд не заменяет лечение, работает далеко не для всех, но за бургером уже можно выезжать, мне кажется. Ой, это невероятно. Действительно, ну такие вот новости, которые подкидывает нам ежедневно жизнь. Удивительная новость. Скоро будем общаться с вами с котиками и лечить мигрень. Ну, кому-то ж поможет с помощью колы и бургеров. Вот такие вот дела. Погнали дальше.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: На ковре из желтых листьев в платьице простом.
3: Есть музыка, которую слушают годами, песни, ставшие частью нашей личной истории. 20 сентября главная сцена страны, Дворец Республики, Александр Розенбаум с большой сольной программой «Только живой звук». Для зрителей старше 12 лет. Организатор музыкальная медиакомпания. Телефон 8033-994-2266.
4: Телефон рекламного отдела МТС А1
5: 624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

друзья и подруги. 9 часов 50 минут. Это означает, что мы с вами потихонечку переходим в час следующий. В час самый классный, самый фристайловый. Дело в том, что сегодня пятница, поэтому показывайте у нас в душевном радиочате, где, с каким лицом вы ждете пятницу. Потому что пятница, ну, это единственный день недели, которому искренне радуешься. Вот честное слово. Прям впереди еще суббота, воскресенье. Да, бывают такие дни, когда и работаешь в этот день, но все равно само ощущение того, что сегодня пятница, оно уже придает какой-то радости, придает какого-то волшебного, удивительного, улыбчивого пенделя. Так что жду от вас фотки в душевный радиочат. Каким образом, как вы встречаете сегодняшнюю пятницу, показываете свои улыбчивые лица. Это здорово, чем больше их, тем круче жизнь. Ну а мы будем заряжаться позитивом. Я попытаюсь, конечно, сделать фотографию улыбчивую. Но для этого пойду попрошу, чтобы сфоткали. Потому что трансляция в ТикТоке идет, кстати говоря, заходите. Ну и приходите в наш душевный радиочат, душевное радио, в телеграм-канал. Найдете с тремя сердечками. Приходите, не стесняйтесь. Один раз написав, бот попросит вас нажать кнопку «Я не робот». Нажимаете, и все, вы в нашем замечательном душевном сообществе. Ну а пока погнали в следующий час. Около 10 часов утра встречайте Дашу Утюжникова с новостями. С новостями на душевном радио.

улетай, улетай. Если плачешь, то плачь навзрыд. Если любишь, люби, ведь тебя не пугают 100 попыток и 100 обид. Ты не любишь метро, ты в такси по привычке. Так бывает, увы, порой. 100 сережек в ушах и в твоей косметичке первопыток.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Беларусь рассматривает Кыргызстан как перспективную площадку для создания совместных производств. Об этом заявил премьер-министр Александр Тручин во время церемонии открытия белорусско-кыргызского бизнес-форума, сообщает Белта. «Для долгосрочного взаимодействия у нас есть все необходимое. Твердая политическая воля, прозрачные правила игры в рамках ЕАЭС и обоюдная готовность укреплять экономические связи на десятилетия вперед», подчеркнул Александр Тручин. Более 68 тысяч абитуриентов планируют принять в колледжи Беларуси в этом году, передает Белта. На уровень профессионально-технического образования планируют набрать 29 тысяч человек на бюджет. На уровень среднего специального образования около 39 тысяч человек, из которых 31 тысяча за счет средств бюджета. В Минске завершилось строительство нового участка главной городской велоартерии. Маршрут позволяет добраться от Чижовского водохранилища на юго-востоке столицы до Минского моря. Он начинается у аквапарка и тянется за пределы МКАД. Этот проект стал финальным в масштабном развитии столичной велоинфраструктуры. Сегодняшняя сеть дорожек позволяет полностью пересечь Минск, связав самые отдаленные районы. Акула Ритинья предсказала победу Бразилии на старте чемпионата мира по футболу. В Рио-де-Жанейро прямо в аквариуме акула выбрала ящик с бразильским флагом, а не с марокканским, тем самым предсказав исход стартового матча 14 июня. Ритинья, чей вид нуждается в сохранении, призвана развеять негативные стереотипы об акулах и заодно стать новой суперзвездой прогнозов. И к новостям компании. Суши, пиццы, пончики, шашлыки, шаурма со скидками 50% в 70 заведениях Минска. Ищи на сливки.бай. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси, из льна и соломки, глины и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти, салфетки, а также многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5. Это станция метро Первомайская. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 82 копейки, евро 3,28, 10 юаней 4 рубля и 17 копеек, 100 российских 3,81.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями. Пройдут дожди, возможны грозы. В Бресте, Витебске, Гродно и Могилеве плюс 24-26. В Гомеле до 27 тепла, в Минске плюс 26 и пройдут дожди. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио «Бодрисимо шоу» с Антоном Ждановым.
0: Реклама. Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор – государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
0: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.
3: Ты опять...

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.
2: Бодриссимо!
1: Шоу!
0: Будем больше.

Доброе утро, друзья и подруги Душевного радио, 10 часов 17 минут и 5 июня, лето на дворе, аж пятый день, еще все лето впереди, что не может не радовать, сегодня пятница. И именно сегодня, в эту пятницу, принимаем в наш душевный радиочат ваши улыбающиеся лица, ваши лица летние, ваши лица добрые, ваши лица радостные от того, что сегодня пятница. Ну, действительно, пятница тот день недели, который, ну, разворачивает просто все хорошее, что есть в человеке. Поэтому присылайте свои фотографии, не стесняйтесь, уже есть огромное количество этих фоток, я обязательно все откомментирую. Вот Кирилл тут написал, что всем хорошего дня, солнечной пятницы, веселого настроения от Good Lazer Bay, душевной музыки, чтобы пятница пролетела очень быстро. Ну, пускай она не летит очень быстро, пусть она потихонечку. Знаешь, как классно, когда вот потихоньку подводят к чему-то вот хорошему, подводят к вечеру пятницы, и потом так, опа, и выходишь на субботу, а там еще воскресенье впереди, вообще супер. Так что жду ваши фотографии в наш душевный радиочат, присоединяйтесь, если вы еще не там. Ну и расскажу о классной вещи, о том, что делает завтрак идеальным. Конечно же, это яишенка, глазуница, под любимые хиты. Да, вообще, честно говоря, можно столько интересного всего сделать с яйцами. Я даже и не задумывался никогда. Однако, друзья, подруги, сделали с яйцами то, чего не делали никогда. Коллаборация, которую вы не ждали, а она пришла в вашу жизнь. Кобринские яйца выходят в упаковке душевного радио. Если вдруг вы нашли в магазине, сфотографируйте, присылайте фотографии в наш телеграм-чат с хэштегом «душевные яйца». Разлетаются они моментально, поэтому ищите. У вас есть возможность выиграть фирменную термокружку от «Душевного радио». Делитесь теплом. Ждем также ваши отметки в Инстаграм. Участвуют торговые сети «Корона», «Грин», «Юнистор», «Семь пятниц», «XXL», «Евроуп», «Соседи Простор». В общем, находите упаковку «душевные яйца», ставите хэштег «душевные яйца» и присылайте с этим хэштегом в наш душевный радиочат фотографию. Все очень просто, и есть возможность получить классную термокружку от душевного радио. Так, еще раз напомню, жду ваши фотки сегодняшние, пятничные, в наш душевный радиочат. Совершенно скоро все прокомментирую обязательно. Ну а пока самое классное, самые любимые хиты на душевном радио. Погнали! Погнали!

0: Реклама.
1: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя. 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Ну что, ваши пятничные улыбахи, те самые, которые вы прислали к нам в душевный радиочат, радуют и греют душу на самом деле. Кирилл, лазерная чистка металла, привет тебе. Вот тут даже видос даже, привет, отличный пятничный. Так, большой праздник, день резиновой уточки в ванной. Ну, я сказал, что этот праздник мы перенесем, этот мы переживем, этот мы даже отпразднуем. Всем привет от Димы. Дима, привет, тоже Витебск огромный. Татьянка, тоже привет, и сердечки, да, вот с другой стороны можно даже сделать. Кинг Александр, привет, Саша. Ну, солнечное настроение, солнечный человек, все как должно быть. Тафа, привет, тоже огромный, доброе утро. Доброе утро, можно узнать, когда будут подведены итоги опроса. Мы здесь опрашиваем людей, нужен ли нам вечерний эфир, такой же, как дневной, утренний. Есть голосовалка, я вот там переслал, можете проголосовать еще. Скоро уже будем закрывать ее. Тут как раз по поводу итогов опроса, когда будет вечерний эфир после закрытия голосовалки, осенью или когда, я думаю, что, скорее всего, летом. Вот здесь вот я говорил, что мы пока обсуждаем, но, скорее всего, это случится летом. Поэтому те, кто переживает, те, кто не знает, те, кто думает, ну, пока не анонсируя, а пока предполагая, скажем так. Так, Анатолий, привет, Анатолий, доброе утро. Дальше. Евгения в больнице. Но я так думаю, что все нормально, идешь на поправку, все классно. Доброе утро, выздоровление скорейшего. Так, дальше. Да, я озвучил вот как раз обсуждение в эфире, чтобы люди не переживали, так что не переживайте. Так. Сегодня пятница, можно предложить свой трек для голосования. Да, это имеется в виду Хит ИИ. Поставь, пожалуйста, там хэштег Хит ИИ для того, чтобы не затерялась песня эта. Ну и текст песни тоже нужно приложить. Марина, доброе утро, Марина. Пятничный человек, сразу видно. Доброе утро всем душевным, да. Так, Шарада, 33, непонятно. 33. Перестань, ну елки-палки. Так, всем доброго утра, друзья и подруги. Еще можно себяху, улыбаху прислать к нам в душевный радиочат. Заходите в Телеграм, присоединяйтесь к душевному радиочату. Если бот попросит нажать кнопку «Я не робот», нажмите один раз, это легко. Ну, а мы продолжаем. Так что ждем ваших фотографий. Душевное радио, погнали по песням.

0: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
1: Душевный фестиваль возвращается. Два дня, три концерта. Звездный шансон, душа народная. Танцплощадка с душевным радио. 16 и 17 октября, Минск. Дворец спорта. Будет очень душевно. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: что, обращаюсь к нашему душевному радиочату. Спасибо всем за фотки. Это очень клево видеть, что на самом деле живые, улыбчивые, пятничные люди разделяют этот день вместе с тобой. Это же круто. Доброе утро всех с пятницы. Хороших солнечных выходных от Елены. Дима Бондаренко, доброе утро из Гомеля. Передать привет парням из производственного цеха на Карбышево. Большое спасибо. Парни, пацаны, огромный приветище на Карбышево, в производственный цех. Дима Бондаренко, я думаю, что вы его знаете. Саша Райбот, доброе утро душевным друзьям. Доброе утро, Сань. Алекс Семенов, всем душевным доброе утро. Отличного настроения и солнышко в душе. Спасибо за улыбчивую фотку. Такой брутальный мужчина в темных очках. Не, классно, очень здорово, очень по-летнему, очень здорово, что вы все такие настоящие. Это так классно. Спасибо вам большое, что были, ну, чуть больше половины этой недели со мной. В понедельник уже мой горячо любимый друг и напарник вернется. Так что будет уже полновесное бодриссимо шоу. Так что ожидаем понедельника. Ну, а в ожидании понедельника классных всем выходных, замечательного вечера пятницы, завершения пятницы, такой, какой должен быть, должно быть завершение пятницы. Ну и не забывайте о том, что в понедельник все будет снова красиво, снова здорово. И снова мы встретим очередную уже летнюю полностью неделю, даже ближе там уже к середине будем с вами идти первого летнего месяца. Представляете себе, лето только началось, а так стремительно летит, елки-палки. Так что нужно помогать друг другу. Задерживаем лето вместе. На сегодня это все. Около 11 часов, я напоминаю, Дарья Утюжникова с новостями на душевном радио. На сегодня действительно все. С вами был Антон Жданов. И говорю вам на сегодня адьос.
1: Я пишу ровным почерком на зеленом сукне. Нет уныния больше в любимой стране. Хватит, граждане, ныне прозябать в тишине. Бодриссимо шоу на

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Здравствуйте. Беларусь рассматривает Кыргызстан как перспективную площадку для создания совместных производств. Об этом заявил премьер-министр Александр Турчин во время церемонии открытия белорусско-кыргызского бизнес-форума, сообщает Белта. Приоритеты в промышленной сфере четко определены в двух дорожных картах на периоды до 2027 и 2030 годов. Во время форума запланированы многочисленные деловые переговоры между компаниями двух стран в самых различных областях деятельности. По итогам планируется подписание двусторонних документов. В Беларуси высшее образование получают около 40 тысяч иностранных студентов из 110 государств. Основные страны-лидеры – это Туркменистан, Китай, Шри-Ланка, Россия и Узбекистан. Выбор молодых людей падает на те направления, которые востребованы у них на родине. Так, граждане Узбекистана выбирают строительное или архитектурное направление. Китайские студенты – специальности, связанные с автомобилестроением и отраслевой экономикой, а представители африканского континента – инженерно-технические специальности и машиностроение. Прямые линии районных администраций пройдут в Минске завтра, а так с 9 утра и до полудня горожане получат возможность задать вопросы представителям руководства районных администраций. Более подробная информация, в том числе контактные данные, есть в сети. Самая богатая кошка в мире осталась без наследства. Любимица Карла Лагерфельда не получила ни цента из обещанного. Модельер завещал питомцу часть состояния 7 лет назад, но 14-летняя кошка до сих пор живет у бывшей домработницы. Документы увязли в судах, а по французским законам напрямую оставить деньги Мурлыке нельзя, только опекуну. Точный размер наследства и сумма остаются неясными, а разбирательства пока не дали результата. Новость представлена билетным оператором «Тикет.Про». Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на «Тикет.Про». Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 82 копейки, евро 3,28, 10 юаней 4 рубля и 17 копеек, 100 российских 3,81.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди. В Бресте, Витебске, Гродно и Могилеве плюс 24-26. А в Гомеле до 27 тепла, в Минске сегодня до 26 с плюсом и дожди. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.
0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 1057.
4: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
0: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама. Исполняете народную музыку или создаете ее современной интерпретацией, подайте заявку на конкурс «Душа народная» до 1 сентября. Подробности и условия участия на сайте душевного фестиваля душевныйфест.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Эмоции ярче, лето жарче.
2: Встречаемся 13 июня на Билбет Фест.
1: Тебя ждут вкусная еда, море развлечений, две сцены с насыщенной программой. И все это в фестивальном формате билетов от 25 рублей. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-2266. Живой звук 16+.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Мам, это тебе. Я сам нарисовал.
1: Спасибо, солнышко. А это тебе.
0: Ух ты! Это моя карточка? И тут мой динозавр, прямо как на рисунке.
2: Динозавры не вымерли. Они переехали на карту вашего ребенка. Детские карточки Белагропромбанка с индивидуальным дизайном. Когда рисунок ребенка переезжает на карту, а контроль за деньгами остается в ваших руках. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Форум регионов Беларуси и Кыргызстана пройдет осенью в Минске. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин в Бишкеке. Важным элементом двустороннего взаимодействия Беларуси и Кыргызстана остается межрегиональное сотрудничество. Установлены и успешно реализуются прямые контакты между регионами двух стран. В настоящее время проводится работа по подготовке и наполнению первого форума регионов Беларуси и Кыргызстана, сказал Александр Турчин. Министерство антимонопольного регулирования и торговли обязало доводить до потребителей информацию о платности звонков на короткие номера телефонов. Такое сообщение опубликовано в пресс-службе ведомства. Добавлю, стоимость такого звонка может отличаться от тарифа, установленного договором между абонентом и оператором связи. Столичные универмаги объявили скидки до 70% на этих выходных. Покупатели могут воспользоваться снижением стоимости на непродовольственные товары и на крупногабаритную бытовую технику. А также скидки будут действовать на одежду, обувь, ювелирные изделия, сувениры и на другие товары. Более подробная информация есть в сети. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. На одной сцене встречаются шансон, поп-фолк и хиты дискотек, жанры, которые редко пересекаются. Но именно их сочетание объединяет разные поколения вкуса и настроения. Душевный фестиваль проходит уже третий год подряд и каждый раз объединяет все больше друзей и почитателей, становясь заметным культурным событием Беларуси. В прошлом году концерты фестиваля посетили более 11 тысяч зрителей, а телевизионные трансляции собрали аудиторию более 200 тысяч человек. В новом сезоне организаторы готовят еще больше встреч с любимыми артистами, живого общения и песен, которые объединяют сердца. Спешите за билетами. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 82 копейки, евро 3,28, 10 юаней 4 рубля 17 копеек, 100 российских 3,81.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, пройдут дожди. В Бресте, Витебске, Гродно и Могилеве плюс 25, в Гомеле до 27 тепла. В Минске плюс 26 и дожди. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: Реклама.
1: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
2: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
3: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
4: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмедпрепараты.
5: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
7: Доброго дня!

0: Недушный день.
1: От пятницы никуда не деться, как и от тополиного пуха за окном. Ну, даже не будем считать, сколько его вдохнули, моргнули, проглотили. Ой, ну, да, предлагаю временно сделать это трендом. Тополиный пух, прилипающий к помаде. Ой, даже предлагаю не убирать его из дома. Бесполезно, бесполезно. Он вездесущ. Он напоминает о том, что лето началось. Не в июле, как пели Иванушки, а уже в начале июня. Самый такой пик, мне кажется, этого пуха. У нас снег, он очень похож. Можно помедитировать, полюбоваться им. Ну, или поиграть с ним в догонялки. Кто быстрее с работы уйдет, пух или вы? Я думаю, что вы. Но и догоняет отложенная радость тех, кто очень ждал пятницу. Ну и приветы вдогонку запускаем тем, кто хорошо себя вел всю неделю. Можем писать им, передавать все, что вздумает

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвэб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Много не надо, только бы видеть расцвет в отражении твоих глаз, лишь бы видеть твои глаза. Ну так спела группа Моранди, но мы-то знаем, что это все поначалу. Со временем романтика переходит на другие уровни, развиваться в отношениях. Помогаем, конечно, отношениям развиваться и мы, и каждый привет в обед. Я получаю десятки сообщений, завесу чувств приоткрывающих. Вот, например, как это. Леонид написал в Инстаграм родийный Инночке: «Дорогая моя жена, приглашаю сегодня в наше любимое путешествие». Без кавычек, заметьте. На дачу, уточняет. Траву покосил, скумбрию купил, шашлык замариновал в минералочке, баню топлю. Леонид, еще скидывайте адрес, чтобы мы знали, где такая усадьба очаровательная находится. Но видно, Леонид старается для своей Инночки, либо потому, что она очень устала и много хорошего сделала для него. Но мне что-то подсказывает, что просто Инна умеет заставить мужа стараться. Да, может быть, сказала, что дачу не очень-то и любит, и вообще она едет туда не клумбы полоть, а отдыхать. И он на все готов ради своей любимой, чтобы только она согласилась приехать и провести с ним время. Все готов сделать. И уверена, и от массажа стоп не откажется. Вот, Инна, как научиться быть такой сказочной женщиной, ради которой мужчины готовы на такие подвиги грандиозные? Ой, научиться бы где-то мудрости. Где, если не в ТГ-чате душевного радио? Пишите вы приветы своим дорогим, своим, возможно, слегка уставшим, слегка замаявшимся за неделю, а может быть и очень энергичным и отдохнувшим. Будем друг друга поддерживать в эту пятницу. Но хотя пятница, она не для поддержки, она же для радости. Нужно вспоминать, сколько в нас энергии, возможно, ее где-то откопать придется, потому что к выходным максимально приближаемся.
0: Если обнимать, то крепко. Если радио, то душевное.
2: А я думала, что такой любви, как у нас, больше ни у кого нет. Ты говорил, что любишь меня, а я дура верила.

0: Реклама.
1: Мам, а мне хватит этих монеток на мороженое?
2: Не переживай, у тебя теперь есть своя карта.
3: Каникулы. Время мороженого, а не считать монеты. Детские карточки Белагропромбанка помогают детям оплачивать покупки легко, а родителям видеть все траты и пополнять карту в пару касаний. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
4: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
5: Skyline Cinema приглашает вас окунуться в мир незабываемых впечатлений и яркого кино. Комфортные залы, вкусный попкорн и уникальные мероприятия. И хорошая новость для тех, кто ценит комфорт и свой бюджет. Теперь попасть в мир кино еще проще. Пенсионный билет в Skyline Cinema всего от 11 рублей. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Ждем вас!
6: Время покупать! Билеты на Белбэтфест 2026! Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя! 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.

Самаринская, 8. Здесь покупают джили. Душевное радио. Слушай свое.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Оказывается, очень полезно чего-то хотеть искренне. Это же нужно заглянуть внутрь себя, внутрь своей головы, что сделать нелегко, потому что очень много отвлекающих факторов. И такой мгновенный, точечный чек-ап позволит словить дефициты, и уже тогда мы можем постараться их восполнить. И нет ничего удивительного в том, что можно хотеть, искренне хотеть услышать «Привет по радио». Ну, волна вроде бы для всех душевных вещает, но получается, вы душевнее, раз подумали о ком-то и решили сделать его первую пятницу лета ярче. Ну, а точно запомнится обеденный перерыв, знаете кому? Сергею Марченко. Руслан, брат, передает вам огромный привет, наилучшие пожелания. Понятно, что непростая выдалась неделька, вы уработались, но брат вас издалека, из Минска, обнимает и уточняет, что это по-братски. Ну, конечно, как по-другому, как будто нельзя. Но еще котенок Гав, помните, учил, что если не обращать внимания на трудности, они обидятся и уйдут. Ну, по-моему, он наоборот говорил, но суть в том, что надо в любой ситуации, что бы ни происходило, я понимаю, что это легко звучит из моих уст, но я правда верю в то, что если относиться ко всему с улыбкой, ну, даже если какое-то время она не совсем искренне появляется на лице, но если постараться ее удержать, если найти даже в чем-то очень трудном, очень сложном, хорошее, а можно всегда это найти, правильно? То как-то вселенная будет вокруг нас выстраиваться совершенно по-другому. Случайности будут приятными, люди будут встречаться интересные, если мы будем верить, что так оно и должно быть. Ну, какое-то позитивное мышление, оно вырабатывается со временем. Все думают, почему ведущие на радио такие искренние? Что вы тут все не искренние, что ли, не настоящие? Нет, это годы работы, ну и блондинистые волосы.
0: Душевное радио. Классика хитов. Реклама.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
4: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
5: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: «Привет в обед» на душевном радио
1: с Ольгой Шибека.
2: Скоро у нас начнутся любимые вечеринки, будем по грибы ходить, по ягоды в лес. И если вы думали, что в лесу все такое нежилое, что мы там единственные разумные существа, как бы не так, оказывается, лес – это не просто огромное количество деревьев, кустарников, цветочков, да, это целая семья, и грибница соединяет все деревья вот под землей, они как будто оптоволокном связаны, и так было миллионы лет, они общаются между собой. Ну, это я еще когда-то слышала. Но оказывается, в центре этой сети есть материнское дерево, самое большое, самое старое, самое мудрое, если можно так сказать, но как бы да, мудрое. Молодому деревцу, например, не хватает света, и тогда дерево-мать посылает ему через грибницу порцию углерода. Ну, это как мы голодаем, и нам мамы тоже пирожки, заготовочки, заморозку с вакуумом, да, все упакованную передают в специальных охлажденных таких холодненьких, да, в пакетах, сумках. Вот, и если вдруг какое-то дерево заболело, соседние деревья не конкурируют с ним за выживание, а сотрудничают. Ну вот и мы с вами, когда попадаем в лес, иногда приходится сотрудничать со всеми этими веточками, и надольше там приходится оставаться, чем хотелось бы. Хотя кто-то специально едет в лес, да, Дима Санкович, чтобы отдохнуть от всех и немножко перезагрузиться. Так вот, мне очень интересно, если вдруг вы останетесь в лесу на какое-то продолжительное количество, даже не часов, ну, может быть, и дней, а может быть, на целую неделю. О, как это возможно? Ну, ладно, это я такая городская, не представляю. Но интересно, вы смогли бы себе водичку отфильтровать, например? Или устроить как-то быт? Насколько вы готовы к выживанию в лесу? Пока чисто теоретический вопрос, потому что у меня есть фильтр-бутылка от Акваforы. В следующем часе я хочу ее разыграть среди тех, кто знает, как фильтровать воду в лесу, и вы, может быть, даже поделитесь своими проверенными способами и лайфхаками в ТГ-чате Душевного радио, и уже среди вас, мастера фильтров, разыграем этот подарок от Душевного радио и Акваfor. Но пишите в ТГ-чат, что пробовали, что видели, что хотите попробовать, и узнаем, насколько опытные душевные радиоактивные.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко поздравил президента Экваториальной Гвинеи с днем рождения. Белорусский лидер отметил, что придает большое значение активизации торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Экваториальной Гвинеей. Особенно актуальной остается задача по наполнению достигнутых договоренностей конкретным практическим содержанием. В первую очередь через реализацию взаимовыгодных проектов в сферах сельского хозяйства, строительства, здравоохранения и поставок техники. Также глава государства подтвердил готовность Беларуси к дальнейшей совместной работе. Более 68 тысяч абитуриентов планируют принять в колледжи Беларуси в этом году, передает Белта. На уровень профессионально-технического образования планируют набрать 29 тысяч абитуриентов на бюджет. На уровень среднего специального образования около 39 тысяч, из которых 31 тысяча за счет средств бюджета. Камеры контроля скорости работают сегодня на 11 участках в Минске. Так, радары есть на Долгиновском тракте, на проспектах Независимости, Жукова, Дзержинского и на Партизанском. А еще камеры установили на Притыцкого, Кижеватого, Московской, Радиальной, а также на Орловской и на МКАД. Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. Минск в 2027 году официально получит международный статус молодежной столицы СНГ. В соответствии с решением Совета глав правительств СНГ, Минск имеет значимый и общеприемлемый опыт работы с молодежью, а также молодежные общественные инициативы и насыщенную культурную жизнь. Здесь развивается необходимая инфраструктура, поддерживается международное молодежное сотрудничество. Сегодня Минск насчитывает 400 тысяч молодых людей, которые обучаются, проживают и развиваются. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 82 копейки, евро 3,28, 10 юаней 4 рубля и 17 копеек, 100 российских 3,81.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди. В Бресте, Витебске и Гродно плюс 24-26, в Могилеве 25, в Гомеле до 27 с плюсом. В Минске сегодня плюс 26 и пройдут дожди. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: Реклама.
1: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Доброго дня.

0: Недушный день.
1: Как мы готовы подавать сигналы СОС, точки-точки, ну, или еще есть какие-то зажигательные смеси в нас внутри, какие-то энергичные, непонятно откуда взявшиеся к пятнице, запасы. Ну, я думаю, что мы посохраняли еще на лучший обеденный перерыв, на лучший вечер недели, самый свободный, самый приятный сил, и потихонечку начинаем уже открывать этот ящик Пандоры. Ну, а впереди у нас еще приветы обеденные. Вижу в телеграм-чаты, в инстаграм вы их присылаете. Все обязательно прозвучит. Но кроме приветов, как еще поднять себе настроение? Хотя это отличный способ. Главное, что действенный. Проверяем его ежедневно. Работает. Но еще, оказывается,

0: что если вдруг засиделись и уже к пятнице, после часа дня хочется немного подвигаться, в этом столько всего хорошего и полезного я могу найти. И вообще, и вы можете найти, если попробуете немного мягко так поприземляться. Поэтому снимаем обувь. Закрываем двери в кабинеты, чтобы никто случайно не подсмотрел. А с другой стороны, открываем двери пошире, чтобы все подсмотрели и немножко нам позавидовали, нашему счастью.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
1: Бывают встречи, которые особенно согревают сердца. Душевный фестиваль возвращается 16 и 17 октября в Минском дворце спорта. Три больших концерта: звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Торопитесь на праздник, который нельзя пропустить. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Поймать, оседлать вы птицу счастья не когда-нибудь, а сейчас возникает мысль. В пятницу, чем ближе к вечеру, тем чаще возникает эта мысль. Но, глядя на наши сложенные ручки, птица счастья тоже складывает свои крылья и не летит к нам. Поэтому, чтобы свое счастье отыскать, нужно что-то делать. И хотя приветы обеденные, как скептически настроенный человек подумает, как приблизит к этому состоянию счастья, но вы попробуйте слышать свои приветы, передавать их, ловить их, вот так ушки растопырив. Но это своеобразный ритуал, который заряжает не только, а у нас вообще-то сегодня не до завтра зарядиться надо, нам нужно зарядиться на все выходные, чтобы только в понедельник к приветам вернуться. Ну и вот большой привет со всего микрорайона завода Кирова из Могилева. Большой привет летит зайчику Виталику. Ну, не простой привет, а с днем рождения. Весь микрорайон кричит, окна открывают. Там уже и пожарные машины летят тушить. Такой запал счастья. Да, там уже и вертолеты слетают, чтобы поздравить Виталика с днем рождения. Да, желают ему все это с растяжками, с плакатами, здоровья, счастья. Но еще Роман пишет, что вам бы смотреть на жизнь реально, а не со страницы ТикТока, и быть посерьезнее, и вообще вопросов бы не было. Так вот, завуалировал немножко намек Роман, но Виталик, он же весь в ТикТоках, он не услышит, наверное, вашего намека. Ну, а с другой стороны, быть посерьезнее, ну, это как? Это быть официальным, таким напряженным человеком, серьезно так кривиться немножко, глядя на этот мир. Но если, конечно, если Виталик начальник, то должность обязывает. Можно быть таким суперсерьезным, да, напряженным человеком, но, с другой стороны, если у него чуть больше возможностей для счастья в жизни, то пускай улыбается и проводит время так, как ему интересно. Что еще я вижу в ТГ-чате? Какие приветы вы шлете? Тамара, соседке Валентине, отправляет большой привет. Но соседке она могла бы и так передать привет через забор или докричаться, как это обычно бывает. Валя, Тамара, доброе утро! Дачные приветы. С первыми петухами такие начинают звучать. С лета. Так точно. Ну а здесь Валентина уехала. Уехала в отпуск. Да, замаскировалась в деревне. Вот тоже интересно. И отсыпается и отдыхает. Значит, всех петухов выставила подальше. Видимо, к Тамаре, к соседке отправила их. Для всех она уехала далеко, но тут Тамара раскрыла вот эту маскировку, всю миссию провалили. Она оказывается в деревне, и теперь вся страна знает, что бабушка, ну или мама, или там подруга на самом деле отдыхает, отсыпается, а не встречает внуков, детей, гостей, друзей, большую-большую семью. Ну, конечно, вы подставили соседку Тамара. Ну, соседи так должны вступать.
0: Это лето. И любимая музыка на душевном радио.

0: Память в камне. Крупная компания. Гарантии, как гранит. Память в камне. .бай.
1: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.

0: Привет в обед на душевном радио.
1: С Ольгой Шибека.
2: Отпускать в небеса воздушные шары, есть мороженое и открывать новые города, не обязательно на краю земли, можно и в Беларуси. Этот список дел на лето можно продолжать бесконечно. И давайте сейчас проверим, насколько нас с вами хватит. Откладываем в сторону работу и в ТГ-чате душевного радио. Давайте составим большой-большой список дел на лето, которыми можно и в одиночестве заняться, и с компанией хорошей. А вообще, сколько всего мы бы пропустили, если бы нам нужна была всегда компания? Сколько бы мы всего не посетили? Я бы точно в музей не сходила никогда, потому что моя семья музей не очень любит. С подругами долго можно состыковывать графики, и в итоге ничего путного не выйдет. Поэтому, если чего-то хочется, нужно брать и делать. И мне очень хочется составить большой список сейчас в ТГ-чате. Вот так вот ставите циферку 1 и пишите. Следующий пишет 2 и следующее предложение. Например, 1 и организовать пикник в парке. 2 поехать дорожное приключение. 3 пожарить шашлык. И пойдем вот так вот. Насколько хватит фантазии, сколько у нас еще времени до конца часа? Полчаса будем с вами составлять список, а потом из этого списка кому несколько вариантов можете писать, вот только разными сообщениями. Потом разыграем что-нибудь интересное, просто чтобы не зря время было потрачено. Но как вариант в этом списочке может еще добавиться поиск душевных яиц. Комбринские яйца, потому что сейчас выходит в упаковке душевного радио. Можно со своей половинкой или в одиночестве походить по магазинам «Корона», «Грин», «Юнистор», «Семь пятниц», «XXL», «Евроопт», «Соседи» и «Простор», найти на полках фирменную упаковку душевного радио, найти эти яйца, этот самый нужный продукт, без которого ни котлетки не приготовишь, и сырнички, и на завтрак яйцо пашот модное не сделаешь, как в инстаграмах, правильно? В общем, это все фотографируйте, либо на фоне яиц делаем селфи, либо просто яйца фотографируем и отправляем в телеграм-чат душевного радио с хэштегом «Душевные яйца» одним словом. И будет у вас возможность выиграть фирменную термокружку от душевного радио, которая только у диджеев и у группы «Иванушки Интернешнл» есть. Пока. Ну, а мы с вами, пока вы пишете идеи для летних минут, вечеров, дней, рассветов, закатов, в общем, все, на что хватит фантазии, вас абсолютно не ограничиваю. Мы сейчас нырнем в ТГ-чат и посмотрим на привет. Я почему-то не вижу идей летних. Ну-ка, так, Злата, вижу, что-то пишет. Злата, продолжайте. К ней пусть тоже кто-нибудь пускай присоединяется. Мы нырнем в приветы, которых тоже много у нас в ТГ-чате. Я вижу привет от Елены в город Червень, дорогой мамочке Валентине Лепеш. Скоро приеду, люблю, желаю хороших выходных. Так, интересно, когда приедет дочь и когда у вас, Валентина Николаевна, будут хорошие выходные? Может, вы хотели подруг позвать? Может, вы хотели картишки разложить? А тут дочка. А вдруг она не знает, что вы играете в карты и с подругами обсуждаете что-то очень деликатное и интересное. В общем, вы оговариваете с детьми, когда они должны к вам приехать, чтобы у всех было время напошалить. Чтобы на большие глупости не тянуло, нужно себе иногда маленькие устраивать. Я не вижу до сих пор в ТГ-чате идей. Ну-ка, давайте будем составлять с вами список летних развлечений. Пускай там будут покатушки на велосипедах, смотреть на звезды. Вот, отлично, наезд от черешни. 1, Александра. 2, тоже кто-нибудь присоединяйтесь. Идеи для летних вечеров. Столько дней лета. Пускай это будет самый большой список. Может быть, кто-то в зоопарк хочет съездить. Или сходить, устроить ночь кино. Сходить на художественную выставку. Пишите все в ТГ-чат душевный.
0: Душевное радио. Слушай свое.
3: Всем привет! С вами дуэт Лера Бернатович
4: и Артем Скороль.
3: Слушайте наши лучшие песни на волнах душевного радио.

0: исполняете народную музыку или создаете ее современной интерпретацией, подайте заявку на конкурс «Душа народная» до 1 сентября. Подробности и условия участия на сайте душевного фестиваля душевныйфест.by.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Чтобы лето не прошло по щелчку, чтобы мы успели насладиться его днями, минутами. Ну, у кого когда приходит осознание, но лучше пораньше позаботиться о том, чтобы каждая минута, каждый вдох был наполнен какими-то интересными, приятными событиями. Ни одной работы же, правда? Ну, отпуск, конечно, тоже у большинства будет в эти летние месяцы, но мы сейчас в Telegram-чате составляем список интересных вариантов провести время в одиночестве, с семьей, с друзьями. Не обязательно в летние месяцы все это уместить, потому что вариантов, правда, очень много, а выходных не столько, сколько хотелось бы. Но продолжайте накидывать идеи. Ну и в конце часа, который уже приближается ежесекундно, мы с вами еще какую-то идею особенно отметим. Но пока Злату Мартемьянову с днем рождения поздравляет Дмитрий. Какая красивая у вас, я так понимаю, фамилия Мартемьянова, практически как Тимьянова или Кардамонова, Кориандрова. Ну, я так понимаю, что 20 лет вы уже покоряете чувства, покоряете своего Дмитрия. Любовь к вам вечна. Он пишет: «Не представляю жизни без тебя. Желаю счастья, успехов, реализации всех задуманных планов». Думаю, секрет скрывается еще в вашей фамилии. Вы такая, как специя, вкусная. С вами, наверное, очень рядом вкусно жить и находиться. И готовите вы еще отменно. Почему-то я убеждена в этом. Но после такого признания, Злата, я думаю, что в знак доверия ваш Дмитрий должен открыть все пароли от карты счетов, чтобы не только на словах признаваться в любви, но и делом доказать свое полное доверие и свою полную искренность. Ну и так, продолжаем сейчас выяснять, кто из вас авторы идей оригинальных будет участвовать в розыгрыше нашего фильтр стакана, фильтр бутылки, в общем, емкости, в которую можно обычную воду налить, а потом она выйдет, такая прямо попадет к вам в рот, такая премиум-класса вода. Даже интересно проверить, что это за премиум вкус такой, но отфильтровано будет по высшему разряду. Смотрим, у нас вариантов. Так, 21 вариант сейчас за эти минуты вы мне предложили, и я сейчас генерирую из тех вариантов, из 21. Потом еще в следующем часе продолжим делиться этим списком, его расширять, потому что идей много. Ну и что мне выдает рандомайзер? А там, знаете, какая красота? Там число 2 спрятано. И где же эта идея? Вторая. Вначале где-то у нас была. Давайте посмотрим, что это за она. Она сегодня побеждает. Съездить на Минское море. Анастасия предложила. В общем, все идеи гениальные. Вы понимаете, я не на свой вкус выбирала, потому что я уж тут плот увидела, который, оказывается, можно взять в аренду и посплавляться по Припяти. Все, мои мысли уже где-то там, где-то на этой шустрой речке. Но именно вам, Александра, Анастасия, извините, достается фильтр-бутылка от Аквафор. Она поможет утолить жажду в дороге. Ее содержимое, питьевая вода премиум-класса у вас будет. Ну, Аквафор еще есть, и фильтр-кувшины, и системы подмойки, и умягчители воды. Все это станет надежным помощником в доме и офисе. Расскажу за кадром, как забрать подарок.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Завершился официальный визит премьер-министра Беларуси Александра Турчина в Кыргызстан, сообщили Белта в пресс-службе правительства. В ходе визита правительственной делегации подписано контрактов и соглашений на сумму свыше 5 миллионов долларов. Александр Турчин встретился с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и председателем кабинета министров, руководителем администрации президента Кыргызстана Адылбеком Касымалиевым. Принял участие в открытии белорусско-кыргызского бизнес-форума, а также глава белорусского правительства посетил ряд предприятий. За сутки приостановлены расходные операции в пользу злоумышленников по 76 счетам, изъято около 40 тысяч рублей, сообщает Билта со ссылкой на МВД. В милицию поступило около 500 сообщений о звонках телефонных мошенников. Подавляющее большинство злодеяний предотвращено. Зарегистрировано 48 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Столичная милиция переходит на особый режим несения службы. Связано это с мероприятиями, которые пройдут с этого дня по воскресенье в Минске. В эти дни на Немиге пройдет фестиваль «Настроение лета». Проход на площадке организован через КПП после досмотровых мероприятий. Будут вводиться кратковременные ограничения дорожного движения. Изменятся некоторые маршруты общественного транспорта. Луна поглотит Венеру. Космос приготовил редкое небесное зрелище. Оно произойдет 17 июня. Луна пройдет прямо перед Венерой. Такое явление называют покрытием. Для наблюдателей в подходящей зоне Венера на время исчезает за лунным диском, а затем снова появляется. В Беларуси увидеть именно исчезновение Венеры не получится, но в других регионах можно будет наблюдать тесное сближение Луны и планеты. И о курсах валют. Доллар в Нацбанку 2 рубля 82 копейки, евро 3,28, 10 юаней 4 рубля и 17 копеек, 100 российских 3,81.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно, пройдут дожди, возможно, грозы. Температура ночью составит от 10 до 16 с плюсом. В Бресте, Гродно и Могилеве плюс 22, в Витебске и Гомеле до 27 тепла. В Минске завтра дожди и плюс 20. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Легенды ласкового мая. Андрей Гуров и Олег Крестовский. Вас ждет шоу, где вечные хиты, пронзительные истории в словах и та самая ни с чем не сравнимая энергетика 80-х и 90-х заставит вас забыть обо всем. 1 июля в концертном зале Минск.
2: Для зрителей старше 12 лет. Живой звук. Организатор РКПЦ «Концертный зал Минск». Телефон 375-17-327-66-38. Билеты в кассах «Концертного зала Минск», касса города и на сайтах «Тикетпробай» и 24 «Афишебай». При поддержке «Душевного радио».
3: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-10-57.
0: Доброго дня!

0: Душевное радио. Хочется слушать. Душевное радио.
1: Реклама. Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
2: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
4: Недушный день.
5: Уже пора очищать голову от продуктивных мыслей. С похожим началом, только мыслям о продуктах позволено захватить кусочек внимания. Ну и о том, где мы все это съедим, тоже. Эти мысли вообще, наверное, никогда нас не покидают, особенно в обеденный перерыв. Может быть, кто-то на голодный желудок предпочитает работать, но уже по опыту знаю, что это явно немножечко потерянная концентрация. Будет нужно художникам только быть немного голодными для хорошей продуктивности. А всем остальным желаю приятного аппетита в эти обеденные минуты. Ну а если вдруг отправляетесь в магазин и на полочке видите яйца упаковки Душевного радио, то мимо, конечно же, мы не проходим, мы их фотографируем. Все это роскошество и присылаем в ТГ-чат радийный с хэштегом «Душевные яйца». Все в одно слово. И таким образом у вас будет возможность выиграть фирменную термокружку от Душевного радио. Конечно же, ждем ваши отметки и в Телеграме, и в Инстаграме. Радийном просто публикуйте сторис, отмечайте хэштег «Душевное радио» и «Душевные яйца». Ой, поиграем. Вот мы, конечно, лет встречаем, тепло и термокружка. Наших тоже будет тепло или прохладно. Они, между прочим, очень хорошо держат температуру, какую бы вы ни придумали. Ну а в эти самые минуты в ТГ-чате, помимо фотографий, которые всплывают все чаще и чаще, что меня радует, с душевными яйцами, находите. Это здорово, значит, не мы придумали это все, значит, на самом деле это существует, это не мифическая игра в вакууме, а вполне реальная. Охоту за яйцами объявляем на Душевном радио. Ну и сейчас мы тоже делимся вариантами летопроведения, минутных развлечений или таких настоящих походов на несколько дней. Все, на что хватит фантазии, мы уже не нумеруем, а просто таким нон-стопом пишем, как бы хотелось провести это лето, куда съездить, что попробовать. Кому-то хочется петь до утра, кому-то обязательно поехать на Славянский базар. Наконец, отправиться в отпуск и отдохнуть в деревне, как в детстве. Поймать курицу. Много-много вариантов. Мы их все зачитаем в конце этой музыкальной и разговорной 60-минутки. А пока давайте на все, на что хватает фантазии, ставим большой-большой список. Может, потом даже его опубликуем таким, знаете, помощником этот будет список, если вдруг взгрустнется. Но с Душевным радио, мне кажется, это нам не светит.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Музыкальный квиз на душевном радио.
1: Чуть больше поводов для того, чтобы светиться, дарю вам в пятницу. Но, во-первых, уже мы приближаемся к вечеру. Улыбка чуть шире стала. Во-вторых, мы с вами отвлекаемся от работы. А что может быть лучше, чем отвлечься от работы? Ну, не знаю таких вариантов. Если есть, пишите с удовольствием, ознакомлюсь. Но никто меня не переубедит в том, что поиграть в обеденный перерыв, да еще приз какой-то за правильный ответ получить, да любой, правда? Но это же вообще предел мечтаний. Ну, предел мечтаний в ближайшие минуты, а потом вы будете снова свои пределы мечтаний представлять, и к реализации уже можно приступать. Сейчас в эфире Душевного радио музыкальный квиз. Мы с вами узнаем несколько композиций, их будет три. Друг за дружкой самые сочные кусочки пойдут. Ваша задача узнать, кто исполняет эти произведения, кто поет, проще говоря, и правильный ответ одним сообщением мне в ТГ-чате. Вот наш чат Душевного радио, я его вижу, я его листаю периодически. Отправить. Вот без исправлений, как есть, как запомнили, в любой последовательности, и первый правильный ответ получит подарок. 10 промокодов на сайт sliivki.by. Ну что, готовы? Я не слышу. Готовы? Я тоже до сих пор не слышу. Надеюсь, что вы сказали «да». Поэтому делаем громче и узнаем.
0: Музыкальный квиз на душевном радио.

0: обожаю наблюдать за листвой, за тополиным пухом. Такая медитативная немножко работа. Но еще я хочу... Медитативный отдых, какая-то работа. Но еще я хочу немножко посмотреть, что вы присылаете в ТГ-чат. Есть ли правильные ответы и могу ли уже вам их озвучивать. Так, одним сообщением Олеся и Денис что-то вы не дослышали. Ирина вроде бы услышала правильно, но ответ слегка не тот дала. Хорошо. А я уже вижу правильные ответы, поэтому давайте скорее перейдем к проверочке. Ну, кто тебе сказал, что я вернусь? Это группа «Студию еще люблю». Поем. И побегу за тобой, обгоняя рассветы. It's raining man. Но это же, конечно, Джерри Холливелл. It's raining man. И Алекса ищет, где же ты? Ищет своего человека. А я ищу победителя, где правильный ответ. И вот он от Виктории пришел. Виктория, я вас поздравляю, аплодисменты дарю. И мы все рады за вас. Кто-то от всего сердца, кто-то не от всего. Но у меня сердце большое, душевное, поэтому вы в подарок от нашего душевного радио получаете 10 промокодов на сайт сливки.бай за свой первый правильный ответ. Спасибо всем за музыкальное настроение. Надеюсь, немножко вас повеселило. Ну а с вами победитель. Свяжусь за кадром.
1: Музыкальный квиз на душевном радио. Реклама.
2: Эмоции ярче, лето жарче.
3: Встречаемся 13 июня на Билбет Фест.
2: Тебя ждут вкусная еда, море развлечений, две сцены с насыщенной программой. И все это в фестивальном формате билетов от 25 рублей. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-2266. Живой звук 16+.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1 624-1057.

0: Недушный день.
1: Чтобы с летом не пролететь и не попивать ангине с полным таким знанием, да, погружением в смысл каждого слова, нужно планировать. Оказывается, все можно успеть, если на это появится желание, да, если будут силы. Тайм-менеджмент вообще о чем нам говорит? Что нам нужно все запланировать. И очень хорошее, и очень сложное. И тогда обязательно для каждого из сферы жизни найдется время. Итак, что с летом будем делать? Вот уже первая летняя неделя подходит к концу. Впереди первые летние выходные. А прочувствовали ли лето? Может, кто в отпуске и ощутил теплые денечки, но их не так много и было? И стоит ли вообще в этом деле, в деле настроения, впечатлений полагаться на погоду или можно каким-то другим образом создавать себе настроение? Можно, отвечу я, и вы подтвердите. Вы в ТГ-чате на протяжении всего эфира, практически всего эфира, писали о том, что летом хотите попробовать, что хотите сделать. Не обязательно в большой компании или с детьми, я прекрасно понимаю ваше желание иногда побыть в одиночестве или вдвоем с своим любимым человеком. Много говорили, писали о походах, пикник какой-нибудь на берегу озера. Много кто хотел сплавиться подальше, да, ну, до отвала наесться черешни, съездить на Минское море, всю ночь петь, с палаткой, где только не планируете остановиться, и на речке Припять, и порыбачить. Очень много, оказывается, среди нас рыбаков. Кто-то хочет в деревне насладиться некошенной травой или потом свежескошенной, да? Ну, вообще, предлагаю некошенной травой научиться наслаждаться, чтобы этот перфекционизм не мешал отдыхать по-настоящему, расслабляться. Так, кто еще что хочет? На байдарке кататься, в парке аттракционов можно развлекаться. Летом уже на выходных там будут большие очереди, поэтому на велосипедах прогулки будут, шашлыки, хорошо. Так, река Муховец, на теплоходе по речке Муховец кто-то собирается плавать. Берем себе такую идею, правда? Так, с палатками. И следующая такая идея – Витебско-Славянский базар. Ну, с палатками туда не получится. Там уже все очень эстетично в последние годы в Витебске-Славянском базаре. Но стоит посетить, конечно. Фестиваль вырос, изменился, помолодел, стал интересным. Он и был интересным, но да, я как истинная витебчанка говорю, приезжайте в Витебско-Славянский базар. Так, на мотоциклах по белорусским замкам прокатиться тоже хотят наши радиоактивные и меловые карьеры. И чего-то, в общем, много есть идей. Я все эти идеи сохраню. И в конце лета, в августе месяце, вы еще продолжаете писать, я все идеи себе сохраню, но без вот этого вот, кто писал, и не буду проверять, как домашнее задание, да, в конце лета. Прочитали ли вы список литературы? Конечно же, нет. Хорошо ли лето провели? Естественно, буду спрашивать, все ли, что планировали, осуществили, да, и пускай в этом списке появится еще очень много пунктов, от которых просто наш внутренний ребенок будет ликовать. Пускай там будут свободные минуты для таких радостей, о которых даже подумать не было возможности. Иногда мозг просто от бытовых вопросов фокусируется не на том, и совершенно мы не оставляем места счастью, спонтанности, радости. Но пускай будет много места для всех удовольствий мира у нас и на этих выходных, в том числе первых летних. Давайте здорово их проведем, встретим, проведем, да, помашем потом им ручкой в воскресенье и в понедельник встретимся на душевном радио в 12:00 со мной. С вами была Ольга Шебека. Пока-пока.
0: Если выбирать, то лучше. Если радио, то душевное.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. В Беларуси в прошлом году впервые за последнее время снизилось количество киберпреступлений, сообщил глава МВД Беларуси Иван Кубраков, выступая на совещании министров внутренних дел государств-членов ШОС в Бишкеке. Особую обеспокоенность, по его словам, вызывает функционирование транснациональных мошеннических колл-центров, распространение экстремистского и террористического контента, вовлечение молодежи в противоправную деятельность через интернет. В целом МВД рассматривает сотрудничество в рамках ШОС как ключевой механизм обеспечения региональной безопасности. Началось онлайн-голосование по выбору продукции, претендующей на госзнак качества. Принять участие в голосовании можно до 26 июля на портале качество.бел. Напомню, что государственный знак качества присваивается продовольственным товарам и продукции производственно-технического назначения. Также она должна соответствовать показателям качества. Беларусь занимает второе место по лесистости среди стран СНГ. Данными поделились в Белстате. Добавлю, лесные земли в Беларуси составляют почти 44%. Около 38% приходится на сельхозземли. Примерно 12% на прочие земли, около 6% на земли под болотами и водными объектами. Лего представила самый большой набор в своей истории. Им стала модель собора Саграда Фамилия из серии Architecture, состоящая из 12 060 деталей. Новый рекордсмен превзошел предыдущего лидера карту мира Лего Арт на 365 элементов. Высота набора в собранном виде достигает 62 сантиметра. Отмечу, реальный собор не достроили до сих пор. Полностью окончить все работы планируют только к 2034 году. Новость представлена билетным оператором TicketPro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro. Мероприятия на любой вкус в нашей афише. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 82 копейки, евро 3,28, 10 юаней 4 рубля и 17 копеек, 100 российских 3,81.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране облачно, пройдут дожди, возможны грозы. Температура ночи составит от 10 до 15 с плюсом. В Бресте, Гродно и Могилеве плюс 22. В Витебске и Гомеле плюс 27. В Минске завтра дожди и 20 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: маме. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
1: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
3: Душевное радио. Доброго

0: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.
3: Где-то в мире тысячи дорог, но я выбрал только одну.

0: Реклама. Skyline Cinema приглашает вас окунуться в мир незабываемых впечатлений и яркого кино, комфортные залы, вкусный попкорн и уникальные мероприятия. И хорошая новость для тех, кто ценит комфорт и свой бюджет. Теперь попасть в мир кино еще проще. Пенсионный билет в Skyline Cinema всего от 11 рублей. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Ждем вас!
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Глава МВД Беларуси Иван Кубраков, выступая в Бишкеке на совещании министров внутренних дел государств-членов ШОС, обозначил необходимость дальнейшего укрепления практического взаимодействия для борьбы с незаконным оборотом наркотиков, сообщает Белта. Ни одно государство не способно эффективно противостоять этим угрозам в одиночку, поэтому считаем необходимым продолжить дальнейшее укрепление взаимодействия прежде всего в части более оперативного и прямого обмена информацией, добавил Иван Кубраков. Белорусская ассоциация развития электротранспорта запустила портал с одним окном для действующих и будущих владельцев электромобилей. Каждый желающий может обратиться онлайн, если возникла проблема с зарядкой на конкретной станции или с собственным авто. В ассоциации обещают оперативно помогать в решении сложных ситуаций и других вопросов. Новую инфекционную больницу в Минске на Долгиновском тракте планируют сдать в эксплуатацию в этом году. Она будет состоять из главного корпуса, 4 платных и 1 корпуса для особо опасных инфекционных болезней. А еще в соседнем квартале возводят общежитие для медработников. Оно рассчитано на 1200 мест. Его также планируют сдать до конца этого года.

0: 15 по 17 октября белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. В Минске пройдет душевный фестиваль. 17 октября в 9 вечера зрителей ждет концерт-дискотека-танцплощадка с душевным радио. На сцену выйдут настоящие королевы танцпола, группа «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», а еще обаятельный Максим Тимаков и харизматичный диджей Дмитрий Санкович. Тот самый голос душевного радио, который точно знает, как сделать вечер веселым. Музыкальная машина времени перенесет всех в атмосферу 90-х и 2000-х, превратив это событие в праздник безудержной энергии и настоящих танцевальных хитов. Спешите за билетами. И к новостям компании. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Из альной соломки, глины и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти, салфетки, а также многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5. Это станция метро Первомайская. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 82 копейки, евро 3,28, 10 юаней 4 рубля и 17 копеек, 100 российских 3,81.
1: Погода на душевном радио.
0: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно, пройдут дожди, возможны грозы. Температура ночью составит от 10 до 16 с плюсом, в Бресте, Гродно и Могилеве плюс 22, в Витебске и Гомеле до 27 тепла, в Минске завтра дожди и 20 с плюсом. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
1: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Доброго дня!

0: средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на videobel.by.
1: Душевный фестиваль возвращается. Два дня, три концерта. Звездный шансон, душа народная. Танцплощадка с душевным радио. 16 и 17 октября, Минск. Дворец спорта. Будет очень душевно. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Память в камне. Крупная компания. Гарантии, как гранит. Память в камне. .бай.
1: Если долг, то супружеский. Если радио, то душевное.

0: Реклама. Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
1: Время покупать! Билеты на Белбэтфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.

0: кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает.
1: Светофор. Белагропромбанк.
2: Мам, это тебе. Я сам нарисовал.
3: Спасибо, солнышко. А это тебе.
2: Ух ты! Это моя карточка? И тут мой динозавр, прямо как на рисунке.
4: Динозавры не вымерли. Они переехали на карту вашего ребенка. Детские карточки Белагропромбанка с индивидуальным дизайном. Когда рисунок ребенка переезжает на карту, а контроль за деньгами остается в ваших руках. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
5: Исполняете народную музыку или создаете ее современной интерпретацией, подайте заявку на конкурс «Душа народная» до 1 сентября. Подробности и условия участия на сайте душевного фестиваля душевныйфест.by.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Классика хитов.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Добрый день. Посол Беларуси в России Юрий Селиверстов на полях Петербургского международного экономического форума провел серию встреч с российскими губернаторами. Губернаторский марафон начался с переговоров с руководителем Курганской области Вадимом Шумковым. По итогам прошлого года товарооборот между Беларусью и регионом вырос более чем на 25%. С губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко прежде всего были обозначены детали его предстоящего визита в Беларусь. В Нацбанке рассказали, сколько денег хранит на депозите средний белорус. По итогам первого квартала физлица в Беларуси хранили на депозитах без малого 24 миллиарда рублей. По сравнению с прошлым кварталом эта сумма увеличилась почти на 6%. Всего банковский регулятор насчитал 1 215 000 вкладчиков. 60% из них – женщины. В прошлом году на одного вкладчика в Беларуси в среднем приходилось почти 18 тысяч рублей. Оранжевый уровень опасности из-за грозы шквалистого ветра объявлен в Беларуси сегодня. Об этом рассказали в Белгидромете. Погода в стране облачная с прояснениями. По западу пройдут кратковременные дожди. В некоторых районах прогремят грозы, ожидаются сильные ливни. Порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Вышел тизер новой части мультфильма «Ледниковый период». Шестая по счету картина будет называться «Точка кипения». Премьера состоится 5 февраля 2027 года. Добавлю, первый «Ледниковый период» вышел еще в 2002 году. И о курсах валют. Доллар к Нацбанку 2 рубля 82 копейки, евро 3,28, 10 юаней 4 рубля 17 копеек, 100 российских 3,81.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. Пройдут дожди, возможны грозы. Температура ночью составит от 10 до 16 с плюсом. В Бресте, Гродно и Могилеве плюс 22, в Витебске и Гомеле до 27 тепла. В Минске завтра дожди и плюс 20. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
4: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмед препараты.
5: Вот это яйца. Всем яйцам яйца. Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам. А теперь легендарная музыка в дорогу возвращается. I'll be
8: back. Каждый будний день с 17 до 18.00.
7: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Только с 25 мая по 7 июня в Евроопт на красной цене. Апельсин 3 рубля 99 копеек за килограмм. Пепси 3 рубля 99 копеек за 2 литра. Подробности на сайте евроопт.бай или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: Фильтры для воды «Аквафор» – это чистая, мягкая и полезная вода вашего дома. Уникальный сорбент «Аквален» задерживает вредные примеси и сохраняет полезные вещества. Ищите фильтры «Аквафор» в торговых сетях и на официальном сайте «Аквафор.бай».
3: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057.
4: Музыка в дорогу – прям то, что надо. Душевное радио.
5: Всем привет! С вами Олег Газманов. Вы слушаете мою песню на Душевном радио.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: На ковре из желтых листьев в платьице простом.
3: Есть музыка, которую слушают годами, песни, ставшие частью нашей личной истории. 20 сентября главная сцена страны, Дворец Республики, Александр Розенбаум с большой сольной программой «Только живой звук». Для зрителей старше 12 лет. Организатор музыкальная медиакомпания. Телефон 8033-994-2266.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.

0: Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Белагропромбанк.
2: Мам, а мне хватит этих монеток на мороженое?
3: Не переживай, у тебя теперь есть своя карта.
4: Каникулы. Время мороженого, а не считать монеты. Детские карточки Белагропромбанка помогают детям оплачивать покупки легко, а родителям видеть все траты и пополнять карту в пару касаний. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
5: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
6: Каждое воскресенье в «Суперлото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
8: Если жить, то сейчас. Если радио, то душевное.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Добрый вечер. Беларусь планирует расширять линейку, поставляемой в Кыргызстан техники. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Тручин по итогам встречи с председателем Кабинета министров, руководителем администрации президента Кыргызстана Адылбеком Касымалиевым. Особое внимание во время переговоров уделили сотрудничеству в горнодобывающей сфере, а также агропромышленному комплексу. По мнению главы белорусского правительства, устойчивое развитие отношений невозможно и без гуманитарной составляющей. Стороны также обсудили перспективы расширения сотрудничества в области медицины, образования, культуры, спорта и туризма. Сегодня в Республиканском институте контроля знаний состоялось первое заседание комиссии по аннулированию результатов участника ЦТ, выставившего фотографии тестовых заданий в интернете. Об этом сообщил директор РИКС Дмитрий Миронов. Школьник из Брестской области разместил в одном из телеграм-чатов вариант заданий по математике в период проведения самого экзамена. Администраторы чата выявлены, комиссия приняла решение аннулировать результаты участника по математике. Второе заседание комиссии ожидается завтра, сообщил руководитель РИКС. Белтелеком проведет плановые технологические работы в ночь с 6 на 7 июня, в связи с чем ряд функций станет временно недоступен для абонентов. В указанный период будет отсутствовать возможность зачисления денег на лицевые счета, подключение услуг, их блокировка или разблокировка. В июне небо приготовило зрелище для любителей астрономии. Примерно 9 июня две самые заметные планеты, Венера и Юпитер, окажутся визуально близко друг к другу. С 11 по 15 июня к ним присоединится Меркурий. Он будет находиться ниже Венеры и Юпитера, ближе к горизонту, поэтому для наблюдения понадобится открытый западный обзор и ясная погода. Проще всего будет найти Венеру, она заметна ярче остальных объектов. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2,82, евро 3,28, 10 юаней 4,17, 100 российских 3,81.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта Погода.бай, завтра в стране облачно, пройдут дожди, возможны грозы, температура ночью плюс 10-16. В Бресте, Гродно и Могилеве плюс 22, в Витебске и Гомеле 27, в Минске завтра дожди и плюс 20. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.
0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: Из желтых листьев.
3: Есть музыка, которую слушают годами, песни, ставшие частью нашей личной истории. 20 сентября главная сцена страны, Дворец Республики, Александр Розенбаум с большой сольной программой «Только живой звук». Для зрителей старше 12 лет. Организатор музыкальная медиакомпания. Телефон 8033-994-2266.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-10-57.

0: Авто выбирай на Бутик Автобай.
1: Авто продавай на Бутик Автобай.
0: Авто меняй на Бутик Автобай.
1: Авто покупай на Бутик Автобай.
2: Более 3500 хороших авто в наличии.
1: Сеть автохаусов Бутик Авто. Адреса филиалов
2: на сайте бутикавто.бай.
3: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
4: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на

0: Апельсин 3 рубля 99 копеек за килограмм. Бекон сырокопченый для яични Дзержинский мясокомбинат 7 рублей 99 копеек за 220 грамм. Подробности на сайте euroop.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
1: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: маме. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ.
1: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

Самаринская, 8. Здесь покупают Белджи. Душевное радио. Слушай свои.

0: Реклама. Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
1: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
2: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
3: Привет, я Любовь Толкунова, и это группа «Демо». Вы слушаете наши песни на волнах душевного радио.

0: Come on, man.
1: Любовь бьет прямо в сердце. Стоит тебе раскрыться. Она не похожа на Тайсона, но бьет намного сильнее. И вот лежа на полу, первый раз в жизни, тебе больше не хочется драться.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном за сегодня в студии Дарья Утюжникова. Добрый вечер. Завершился официальный визит премьер-министра Беларуси Александра Турчина в Кыргызстан, сообщили Белта в пресс-службе правительства. В ходе визита правительственной делегации подписано контрактов и соглашений на сумму свыше 5 миллионов долларов. Александр Турчин встретился с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и председателем кабинета министров, руководителем администрации президента Кыргызстана Адылбеком Касымалиевым. Принял участие в открытии белорусско-кыргызского бизнес-форума. Также глава белорусского правительства посетил ряд предприятий. Министерство антимонопольного регулирования и торговли обязало доводить до потребителей информацию о платности звонков на короткие номера телефонов. Такое сообщение опубликовано в пресс-службе ведомства. Добавлю, стоимость такого звонка может отличаться от тарифа, установленного договором между абонентом и оператором связи. Столичная милиция переходит на особый режим несения службы. Связано это с мероприятиями, которые пройдут с этого дня по воскресенье в Минске. На Немиге пройдет фестиваль «Настроение лета». Проход на площадке организован через КПП после досмотровых мероприятий. Будут вводиться кратковременные ограничения дорожного движения и изменятся некоторые маршруты общественного транспорта. Луна поглотит Венеру. Космос приготовил редкое небесное зрелище. Оно произойдет 17 июня. Луна пройдет прямо перед Венерой. Такое явление называют покрытием. Для наблюдателей в подходящей зоне Венера на время исчезнет за лунным диском, а затем снова появится. В Беларуси увидеть именно исчезновение Венеры не получится. Но в других регионах можно будет наблюдать тесное сближение Луны и планеты. Новость представлена билетным оператором «Тикет.Про». Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на «Тикет.Про». Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 82 копейки, евро 3,28, 10 юаней 4 рублей 17 копеек, 100 российских 3,81.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно, пройдут дожди, возможны грозы. Температура ночью составит от 10 до 16 с плюсом. В Бресте, Гродно и Могилеве плюс 22. В Витебске и Гомеле до 27 тепла. В Минске завтра дожди и плюс 20. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.
0: Реклама. Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by. Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 1057. Душевное радио.

0: Есть музыка, которую слушают годами, песни, ставшие частью нашей личной истории. 20 сентября главная сцена страны, Дворец Республики, Александр Розенбаум с большой сольной программой «Только живой звук». Для зрителей старше 12 лет. Организатор — музыкальная медиакомпания. Телефон 8033-994-2266.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Слушай свое.
1: Всем привет!
2: С вами дуэт Лера Бернатович
1: и Артем Скороль.
2: Слушайте наши лучшие песни на волнах Душевного радио.

12 часов. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцпол!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

on, baby. Show me all your dance gadgets.

0: 21 час. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend level.
2: PM.by, телефон 214. Улучшение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
3: Когда позади тяжелая рабочая неделя, и кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцплощадку.

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

Кукла Даша, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Не плачь, не плачь, не плачь.

baby. Show me all your dance gadgets. Make it

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда.
2: Play on the legend level.
3: PM.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На

встречаем полночь. Вы слушаете душевное радио. Когда позади тяжелая рабочая неделя, и кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на Тарзан!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

gadgets.

0: Исполняете народную музыку или создаете ее современной интерпретацией, подайте заявку на конкурс «Душа народная» до 1 сентября. Подробности и условия участия на сайте душевного фестиваля душевныйфест.by.
1: Сверим время. Час после полуночи.

Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

Кукла Даша, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь.

baby. Show me all your dance gadgets. Make it.